собственно, доказательство. Дипло и Two Stepping прямо сейчас на Европе Плюс. Но здесь танцевальная история, и я думаю, что она поможет всем тем, кто, как и я, в данное мгновение не спит. Может быть, кто-то работает, как и я, не свалиться на боковую, ну а пободрствовать еще какое-то время. Так вот, дальше делать это будем вместе с DJ Godja, Джейсоном Дерулом, Melody и абсолютно летняя история Michiko.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

трек прямо сейчас на Европе Плюс в ночи. Это Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Мичико, 3:33 в Москве. Самое время загадывать желания. И желаний, думаю, будет не так много в этот час. Многие спят, так что на нас хватит. Ну и хватит музыки, это я обещаю, потому что есть что предложить. Вообще, главный трек лета. Ну а если что, по совместительству еще и гимн лета 26-го года, который впервые прозвучал на Коачелла. Ну а теперь звучит абсолютно из каждого холодильника утюга и, конечно же, на радиостанции номер один в России. Хужель и Moving to the Sun уже скоро.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: 54 Ultra. Talk to you. Раньше классный трек от Биби Рекс и Дэвида Гетты. Sad Girl. Ну и кое-что в начале часа от Клан Карусель. Ride. Отличная музыка в ближайшие 30.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть и нам озвучить нормальный вариант.
3: Вперед. Бестра слизняшка.
4: Быстра слизняшка?
3: Бестра слизняшка.
2: Как будто просто Вэл обзывается, да? Ты слизняшка.
3: Сестра близняшка.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

классное олдскульное звучание с утра пораньше. Это то, что нужно. В эфире Европа Плюс. Talk to you. Another 54 Ultra. Всем, кто проснулся, желаю доброго утра. Всем, кто не спал, желаю достоять до того момента, когда можно уже будет свалиться. Ну и, естественно, я всячески буду помогать, чтобы эта ночь, это утро были приятными по самое не хочу. Итак, из приятного впереди. Новинка нашего эфира. Что за новинка, будем выяснять вместе. Но прежде Зиверт и «Эгоистка».

Узнать все названия новинок нашего эфира ты можешь в новом приложении Европа Плюс Радио Хаб, скачая в свой смартфон абсолютно бесплатно и без всяких там регистраций. Ну и если скачал, то там увидел, наверное, Cat Eye и Your Animals, новый трек в нашем эфире. Ну и его можно слушать в любой момент, включив приложение Радио Хаб на своем телефоне. Ну и еще можно в свой смартфон сгрузить, например, подкасты и слушать офлайн. Это легко и просто, и это очень крутая функция, не везде доступная, а вот у нас есть такое. Поэтому Radio Hub, твой смартфон, устанавливай, получай удовольствие. Ну и, кстати говоря, там еще из удовольствия целых 8 потоков, абсолютно разных. Я лично отвечаю за поток Light, и мне это действительно нравится. Я вот включаю там и вот сижу, кайфую. Это действительно крутая музыка, которая мне приходится по душе и в определенном настроении. Надеюсь, тебе понравится. Кстати, понравится Dati и Take Me There уже очень скоро. If you don't like something,

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Погнали вперед. И на очереди новинка нашего эфира. Послушаем Филатова Кэрос и Sweet Summer Night.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. Европа Плюс. 5 утра в Москве.

Карас и Денис Фёрст прямо сейчас на радиостанции номер один в России Sweet Summer Nights. Но в Москве уже начинает светать, и это здорово. Во многих необъятные наши родины, да, в городах тоже все уже, наверное, рассвело. Да, желаю всем доброго утра. Желаю всем отличной субботы. Ну и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки, чтобы было еще лучше. Кстати говоря, из музыки в ближайшие 15 я могу пообещать для тех, кто все-таки уже встал, для тех, кто уже все-таки начал эту субботу, Алок, Халид и Dive Into Me. Нереально классный трек. Раньше «Медуза» и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент, как мне кажется, это «Don't Wanna Go Home». Скоро.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

Deep и Dive Into Me прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Классный трек. Ну, вообще, в последнее время там, где появляется Алок, там действительно все очень круто звучит. Ну и круто прозвучит крутой уикенд уже скоро здесь, на Европе Плюс. Не пропусти его ни в коем случае. Игры, подарки, музыка, все что угодно. Все, что нужно для того, чтобы проснуться. Ну и, конечно же, я тоже пообещаю тебе пару суперхитов, под которые точно можно проснуться. Во-первых, новинка нашего эфира — это Кайга и Макс Макнау. Услышим «Take Me Back». Ну и невероятно красивая история от Аля Фарбена и Рене Миллер. «Body Talk» скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс обязательно появится Тима Белорусских и его мысли. Раньше музыка совсем другая, но такая же любимая. Temper City, Self-Aware. Распечатаем новый час вместе с суперхитом, который недели 4 или, может быть, даже 5 продержался на первой строчке нашего Еврохит Топ 40. Это Time Impala

0: там Импала мы получим уже в ближайшие 30. Оставайся с нами.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада.
2: Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть срок.
3: Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммы, накопленные за последнее время. Близнецы, мы накопили.
2: Для тех, кто не в курсе, напоминаю. Это называется накопление.
3: Вот эти 2000.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама. Топ-5 покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А Moda C7. Собрать взгляды.
5: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Европа Плюс.ру.
8: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

Это Тима Белорусских на Европе Плюс. Его история мыслей. Доброе утро всем, ребята. Здравствуйте. Как вы? Я надеюсь, что вы сегодня все-таки отдыхаете. Суббота как-никак. Есть классная новость для вас. У нас новый сезон начался на Европе Плюс. Поэтому... мы все, конечно, ждем крутой уикенд сегодня. У нас обновленный крутой уикенд. Вы же привыкли бригаду услышать с 7 до 10 утра по будням. Вот у нас сегодня крутой уикенд, начиная с сегодняшнего дня, с 7 до 10 утра. Так что уже в следующем часе буду вас радовать. Меня зовут Денис Романов. Много всего будет. Будут игры, контент классный. Игры, кстати, новые будут. И подарки тоже новые, наш эксклюзивный мерч. Так что дождитесь, все будет в следующем часе уже. Пока. Будем слушать Айову, их историю мы. Будем Рэя Делтона слушать. Классные поп-рок истории Blood Running. Все это впереди.

Superstar Two Stepping, так называется его работа. К сожалению, пока не в чарте в нашем Еврохит ТОП-40, но если тебе легенда нравится, если ты хочешь ее поддержать, тогда заходи на europaplus.ru и проголосуй за нее. Конечно же, естественно. И никуда не убегай. У нас впереди этим утром, утром уикенда, много интересного. Ну, конечно, ждем крутой уикенд, естественно. Там подарки и контент. И еще ждем Chapel Roan и ее историю Good Luck, Babe. Будет Шакира и Burna Boy, один из главных хитов лета 2026. Их история «Дай-дай». Все это впереди. Дождись.

Дедак на Европе Плюс. Прямо сейчас больше хитов и больше музыки впереди. Значит, до конца часа вот что мы будем слушать. Будет Evanescence, поп-рок история Bring Me To Life. Будет Миша Миллер и Алекс Вилея. Бам-бам-бам. А еще будет вау-вау-вау. Это, конечно, я про крутой уикенд. Естественно, в новом часе уже у нас в новом сезоне крутой уикенд тоже обновленный с 7 до 10 утра. Так что обязательно ждем. Будет много всего интересного. Подарки, контент, все впереди.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Семь утра в Москве.

0: на Европе Плюс.
1: Привет! Здрасте! Вот так необычно теперь начинаются выходные дни у нас здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 утра крутой уикенд. Вот я говорю, кому я говорю? В прошлом часе говорю. Я сейчас вам, вот прямо сейчас говорю, что вы привыкли слушать в будние дни бригаду с 7 до 10 утра. Мы сделали все логично. У нас теперь в выходные дни тоже крутой уикенд с 7 до 10, поэтому будем вместе с вами классно проводить время, естественно. Меня зовут Денис Романов. Буду вам все раздаривать, буду все рассказывать. Ну, конечно, без нововведений никак, ну, никуда. У нас много игр будет, и новые будут игры тоже. В этом часе поиграем, правда, в проверенную уже игру под названием «Утки», так что будет шанс выиграть классный мерч, обновленный к новому сезону мерч от нас от Европы+. Музыки, естественно, будет. В первом часе ее будет много, он такой будет немножко погружающий, скажем, расслабляющий первый час, поэтому по музыке пробежимся, музыки полным-полно. Будет Кенья Грейс, будет ее работа «Strangers», будет Алекс Уоррен и Фива Дрим прямо сейчас. Крутой.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

Ребята, First Boy Music Sounds в крутом уикенде на Европе Плюс. Здрасте всем, доброе утро. У кого-то уж добрый день. Это крутой уикенд, обновленный в новом сезоне в 7 до 10 утра. Ребята, мы здесь, мы с вами. Так что просыпаемся вместе, отдыхаем, конечно, это самая главная цель. Получаем подарки, естественно. У нас скоро будет игра под названием «Утки». Мы к ней немножко привыкли уже давно, поэтому будем играть, будем раздавать подарки. Наш эксклюзивный мерч, все будет. Гороскоп будет, конечно, музыка лучшая тоже будет. Вот какой у нас первый час уже насыщенный. Уже все хорошо. Сразу есть Мика, есть великая тема Relax, Take It Easy для уикенда подходящей. Есть Дати и Take Me There. Все это впереди, все скоро.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Так, привет еще раз всем. Чуть, я за это самое. Сейчас я проговариваюсь, погодите. Раз. Привет всем еще раз. Здрасте, доброе утро. Крутой уикенд. Это просто раннее время, не привык я. С 7 до 10 утра теперь. Поэтому вот вам гороскоп, ловите, пожалуйста. Овны, на сегодня гороскоп на 22 августа. Овны, представится возможность выплеснуть весь накопленный негатив. Так что, просто никого не обидев. Так что дерзайте, вот как. Тельцы, исполнится одно желание, причем в полном объеме. Близнецы, не проверяйте свой организм на прочность, обойдитесь парой дел на день. Раки, ваши инициативы сегодня получат колоссальную поддержку от близких, львы, кое-кто подкинет вам задачку, но вы с ней прекрасно справитесь. Девы, опасайтесь своих же невыполненных обещаний. Весы, постоянство может быть и плохой чертой, так что готовьтесь к переменам. Скорпионы, к любым, даже самым простым делам подойдите со всей ответственностью. Стрельцы, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Козероги, страсти, бушующие вокруг вас, улягутся сами собой. Вот так, это прекрасно. Водолеи, предпочтительно провести весь день с друзьями или близкими, и рыбе подвернется возможность заработать, не работая. Ну, мед.
0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
2: Just when you think you've finally let go.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, а может добрый день у кого-то. 7:34 пока что в Москве. Непривычное время, конечно, для крутого уикенда, но, ребята, теперь так. С 7 до 10 утра теперь по выходным дням мы вместе. Так что обязательно, если сейчас, прямо сейчас вам хочется выиграть классный приз, эксклюзивный мерч от Европы Плюс в игре «Утки», надо звонить. Вы номер знаете, на всякий случай я его проговорю. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Любимая игра «Утки», про наших знаменитостей, про суперзвезд. Звоните, подарки класс, обновленные к новому сезону. Так что мы вас ждем, удачи. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Игра. Игра под названием «Утки в крутом уикенде» на Европе Плюс. Многие, конечно, помнят ее и любят ее, и, конечно, мечтают у нее дозвониться. Чего уж там. Но к нам дозвонился наш слушатель, который, кстати, попал впервые к нам в эфир. Это круто. Сразу вот так раз, и все, и он у нас здесь. Зовут его Сергей из Ульяновска. Сергей, привет, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Да, привет. Ой, ты где-то в каком-то шумном помещении, да, находишься? Или нет? Или да?
2: В коридоре.
1: Так, мы будем пытаться тебя услышать.
2: Да.
1: Будем пытаться тебя услышать. Значит, у нас игра с тобой. Игра, в которой, конечно, самое главное — это забрать себе подарок. У нас есть классный эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Ты, кстати, первым к нам дозвонился, можно сказать, в новом сезоне крутого уикенда, назовем так. Есть подарки новые, распаковали сегодня утром. А там внутри есть классная сумка-шоппер наша эксклюзивная от Европы Плюс. Она может тебе достаться. Надо?
2: Конечно, надо.
1: Ну ладно, мы не будем долго мучить Сергея, потому что со связью, да, там слышно что-то не очень. Поэтому что мы сделаем? Mm-hmm. Сразу к делу. У нас есть звезда, и об этой звезде, об этой селебрити есть два факта. Один из этих фактов, который я тебе назову, он утка. Это не настоящий факт, вымышленный. Мы его придумали, поэтому тебе нужно эту утку найти. Если ты узнаешь, какой из фактов не настоящий, придуманный, подарок твой, все предельно просто. Сегодня у нас звезда. Это суперстар и певица, и актриса. Зовут ее Леди Гага. Конечно, Леди Гагу мы знаем. Ты же знаешь Леди Гагу?
2: Да, слышал такое.
1: Слышал
2: про такое? Слышал, но слышал.
1: Это хорошо, что слышал. Это хорошо. Два факта про Леди Гагу. Слушаем внимательно. Ищем утку. Ищем ненастоящий факт. Итак, погнали. Факт номер один. Леди Гага получила Оскар за песню «Шеллоу» из фильма «Звезда родилась». И факт номер два. Леди Гага дебютировала в кино в роли главной героини фильма «Малефисента». Вот такой второй факт. Итак, как ты считаешь, Сергей? Вообще здесь есть утка, как ты думаешь, в этих фактах?
2: Ну, скорее всего, есть утка.
1: Так.
2: Скорее всего, утка первая, поэтому правильный факт второй будет.
1: Подожди.
2: По-моему, она снималась.
1: Подожди, надо думать, Сергей. Ты ответственную задачу на себя взвалил. Первая игра в сезоне крутого уикенда. Не торопись. Не торопись. Значит, есть Леди Гага, и надо найти не настоящий факт. Есть ее якобы Оскар за фильм «Звезда родилась», и якобы главная роль в фильме «Малефисента». Как ты считаешь, где все-таки утка, где вымышленный файл? Ну, давай, еще чуть-чуть подумай. Раз, два, три и...
2: Так, утка вторая.
1: Ну, молодец! Что сказать? Ага. Взял и услышал меня. И услышал мою подсказку.
2: Да, услышал.
1: Ладно.
2: Спасибо.
1: Ладно.
2: За подсказки.
1: Мы тебя поздравляем.
2: Это первая игра.
1: Ты большой молодец в любом случае. Круто, что ты выиграл. И наша сумка.
2: Очень круто, спасибо.
1: Ура! Ура! Мы тебя поздравляем. И тебе классного дня, классного уикенда. Ух, ну все, вот так раз, и даже если не знаешь, правильно? Мы помогаем. Ну, чуть-чуть, надо помочь. Ну, человек переживает, надо помочь. Все, класс. Мы Сергея, конечно, поздравляем. Наша фирменная сумка-шоппер от Европа Плюс достается ему. Что будет еще? Естественно, будет классная музыка и дальше. И крутой уикенд будет у нас еще до 10 утра, еще целых аж 2 с лишним часа. Так что подарки, игры и новая будет игрушка еще одна в крутом уикенде. Так что ждем, пока слушаем Биби Рексу и Дэвида Гетту, их историю «Sad Girls».
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

Это Дэвид Гетта и Биби Рекса, Sad Girls на Европе Плюс в крутом уикенде. Так, никаких сэдов, ни girls, ни boys, ни guys, ничего, ребята, у нас только веселуха. У нас крутой уикенд, потому что, так, что? Готовьтесь, у нас в новом сезоне крутой уикенд с 7 до 10 утра, так что время еще полным-полно, и будут игры еще, каждый час играем, естественно, и новая классная игрушка будет, естественно, и новые подарки будут, само собой, классные. Так что все скоро, все ждем, пока слушаем Cardigans, The Cardigans, их работу Erase and Rewind, будет Мари Краймбрери с треком «Все прошло», все впереди.

0: команда The Cardigans и Raisin Rewind в крутом уикенде на Европе Плюс. Ребята, продолжим. У нас еще 20 часа впереди. Да, мы теперь с 7 до 10, так что много всего интересного еще будет. Игры новые, в том числе будут игры-подарки. Музыка, Last Frequencies, DJ Kungs. Все это в новом часе. Все совсем скоро.
1: Европа Плюс, K-Pop. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 8 утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. В школах России ведут курс по искусственному интеллекту. Между Москвой и Ярославлем запустят скоростной поезд. И мем 6-7 стал самым популярным в первом полугодии. Об этом прямо сейчас. Итак, Минпросвещение планирует ввести во всех школах России новый курс по искусственному интеллекту. Он может появиться во второй четверти грядущего учебного года. По данным ведомства, внеурочный курс получит название «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В министерстве также напомнили о поэтапном введении предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5-7 классах и единых учебников истории для 8-9 и обществознания для 9-11 классов. В России оптимизируют графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов для стабилизации рынка топлива. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Подчеркнута необходимость равномерного распределения топлива между регионами и на территории регионов. На встрече также обсуждались меры по сдерживанию цен и повышению прозрачности продаж бензина и дизеля. Отдельное внимание было уделено ситуации с обеспечением горючим в Туве, Чувашии, Удмуртии и Белгородской области. Между Москвой и Ярославлем запустят двухэтажный скоростной поезд. По данным РЖД, он начнет курсировать 26 августа. Состав будет следовать без остановок. Из Москвы этот поезд будет отправляться каждый день в час дня из Ярославля в 21:28. Время в пути составит около 3 часов. В составе предусмотрены вагоны с местами для сидения стандартной улучшенной компоновки, купейный вагон и вагон бистро. Все вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, а места индивидуальными розетками. Россия отмечает сегодня День государственного флага. Его чествуют массовым исполнением гимна, флешмобами и праздничными концертами. Сам праздник был установлен президентским указом от 1994 года. И хотя он не входит в число праздничных нерабочих дней в России, эта дата ежегодно отмечается 22 августа. Именно в этот день над Белым домом в Москве был поднят трехцветный флаг, сменивший советское красное знамя с серпом и молотом. Добавлю, что впервые триколор появился у нас еще в 17 веке. Мем 6-7 стал самым популярным в Рунете в первой половине года. Проанализировав публикацию, аналитики компании «Медиалоги» обнаружили больше 1 500 000 сообщений с упоминанием 6-7 в соцсетях. На втором месте по популярности расположился абсурдный ИИ-мем «Черемша». Это изображение кролика с головы льва. Третье место занял «Воздухан» — мем, высмеивающий пустословов. В число самых популярных мемов в первом полугодии также вошли ответ топ-менеджера «АвтоВАЗа» «Можно, а зачем?», слова «Бурмалда» и «Нишевость», а также фраза рэпера Ганвеста «Ватафан Пепешнейна». В конце выпуска курсы валют на выходные. Понедельник: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96.86. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. С добрым утром!

0: на Европе плюс.
1: Так. Надо как-то не будем говорить о мемах с утра. Мозг пока еще плохо соображает. Ребята, доброе утро. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе плюс продолжается, потому что с 7 до 10 утра мы теперь для вас мы работаем для вас. Мы для вас чего только не делаем. У нас будет снова в этом часе много игр, подарков. Например, будет скоро Киномикс, потом игра Киномания, классный мерч эксклюзивный. Будет гороскоп. В общем, чего только нет. Есть еще Last Frequencies, работа под названием Reality. Есть Kings и Galaxy. Самая крутая музыка. Все здесь на Европе+. Плюс. Все буду рассказывать, делиться, ставить. И вообще все вам отдам. Все, что есть. Меня зовут Денис Романов. Погнали!

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро. Или добрый день. Киномикс. Мой любимый киномикс. Это он на Европе Плюс прямо сейчас. Это я, Денис Романов. Здрасте. Значит, рассказываю. В новом сезоне «Крутого уикенда», конечно, мы без киномикса вас оставить не могли. Подборка фильмов, сериалов. Естественно, мы каждую неделю самые крутые для вас выбираем. И, конечно, будет дальше игра «Киномания», в которой можно будет выиграть приз по этой игре. То есть, кто внимательно будет слушать, тот шансы получает. Вдвойне много шансов получает, чтобы выиграть себе, забрать подарок. Ладно, пока к киномиксу. Пока звонить не надо, расслабьте мозг и руки. Слушайте просто. У нас на этой неделе фильмы осени, новые фильмы осени с мировыми звездами в главной роли. Интересно? И вот какие рекомендации. Значит, рекомендация первая. Это картина под названием «Восставший». Выходит она во всем мире 11 сентября. Исторический боевик с Эндрю Гарфилдом, который переносит зрителей в Англию 14 века. Бубонная чума, огромные налоги, жестокая правда. Правление короля Ричарда II доводит народ до восстания, а обычный кровельщик, вот Тайлер, неожиданно оказывается во главе армии простолюдинов. Эндрю Гарфилд снял вот этот вот костюм Человека-паука и пустился в средневековье, доказывает всем, что тоже может. В общем, смотрим, интересная картина, ждем, конечно, ждем в первую очередь, потому что выйдет она чуть-чуть попозже. И еще одна рекомендация, это картина под названием «Сердце зверя», 24 сентября, премьера в мире. А когда-нибудь каждый голливудский актер должен пройти обязательно этап — это сняться вместе с собакой. Осенью эту традицию продолжит величайший Брэд Питт. В центре истории бывший спецназовец и его верный пес Один. После авиакатастрофы героям предстоит выживать в суровом дикой природе Аляски. Режиссером выступил Дэвид Эйр, а сам Питт не только сыграл главную роль, но и стал одним из продюсеров фильма. Ну еще бы! Можно выбирать теперь. Хотя он давно уже может выбирать. Где, что делать, как сниматься. Ну да ладно, Брэд Питт все равно великолепен. Есть еще одна картина, мы ее, конечно, рекомендуем. И рекомендуем запомнить, потому что это фильм «Голодные игры. Рассвет жатвы». 19 ноября выходит и в мире, и в России официальная премьера, так что ждем. Запоминаем название. «Голодные игры» снова возвращаются в кино. На этот раз история расскажет о молодом Хэмиче Эбернетти, который поклонники франшизы, ну, которого, точнее, поклонники франшизы, знают по образу актера Вуди Харрельсона. События развернутся во время 50-х «Голодных игр», а значит, нас снова ждут смертельные испытания, политические игры и борьба за выживание. В новом фильме появятся и знакомые персонажи, а Дженнифер Лоуренс вернется к роли Киднис, правда, уже в другом статусе. «Голодные игры. Рассвет жатвы». Классная тема, но можно просто запомнить. «Голодные игры». Именно этот фильм, он тебе поможет скоро в игре «Киномания». Мы ее ждем в этом часе.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: Диджей Годжа. Ну, я не мог удержаться, простите, ребята. Джейсон Деруло и Диджей Годжа Мичико в крутом уикенде на Европе Плюс. Классная тема, летняя, танцевальная. Тем более Джейсона мы, конечно, его любим безумно. Джейсон, приезжай еще. И что есть еще? У нас есть гороскоп в крутом уикенде скоро. Конечно, будет игра Киномания. В ней можно будет выиграть классный мерч. Обновленные, свеженькие к новому сезону запустили для тебя. Так что обязательно дождись. Будет новинка от Cat Sight, трек Animal. Будет Джон Саммет и танцевальная тема Shades of Blue. В общем, все будет. Все впереди в крутом уикенде на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 22 августа. Овны, представится возможность выплеснуть весь накопленный негатив, никого не обидев. Тельцы, исполнится одно желание, причем в полном объеме. Близнецы, не проверяйте свой организм на прочность. Обойдитесь парой дел на день. Раки, ваши инициативы сегодня получат колоссальную поддержку от близких. Львы, кое-кто подкинет вам задачку, но вы с ней прекрасно справитесь. Девы, опасайтесь своих же невыполненных обещаний. Весы, постоянство может быть и плохой чертой, так что готовьтесь к переменам. Скорпионы, к любым, даже самым простым делам подойдите со всей ответственностью. Стрельцы, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Козероги, страсти, бушующие вокруг вас, улягутся, ну, как-то сами собой улягутся. Это прекрасно. Водолеи, предпочтительно провести весь день с друзьями или близкими, и рыбы подвернется возможность заработать, не работая.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.

0: Киномания.
1: Это она самая, ребята, киномания на Европе Плюс в крутом уикенде. Если сейчас вы уверены в своих силах, это самое главное. Если вы любите кино, ну хоть чуть-чуть. Если вы хотите выиграть подарки, прям очень сильно. Тогда надо позвонить нам, конечно же, прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы в начале 495. Если в начале часа вы были самым внимательным слушателем Европы Плюс и слушали Киномикс, вам будет вдвойне легко. Так что звоните, мы в любом случае всех ждем. Я думаю, что у всех получится. Удачи!

0: Кинамания.
1: Это любимая игра всех, кто хоть чуть-чуть любит мир кино, мир сериалов. Ну, то есть для нас, для всех, грубо говоря. И, конечно же, любит подарки. Это Киномания в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Будем знакомиться с нашим слушателем. Зовут его Степан. Степан к нам дозвонился аж из Хабаровска на минуточку. С ним и поговорим. Степан, привет, добрый день. Здравствуй.
2: Добрый день всем. Привет-привет.
1: Привет. Ну, как там в Хабаровске? Как погодка? Как у вас? Тепло, небось, сегодня?
2: Солнышко. Да, солнышко, тепло, конечно. Ну, иногда дожди проливают, не без этого.
1: Ну, надо что-то такое для поднятия настроения, чтобы дождь точно не испортил настроение тебе. Нужен подарок классный, чтобы ты ходил и радовался. Ты сейчас отдыхаешь, правильно? Где-то на даче ходишь, как я понимаю, отдыхаешь.
2: Да.
1: И жена где-то...
2: Именно так.
1: И жена где-то рядом у тебя там похаживает тоже, я так понимаю.
2: Да, все верно.
1: Ну, будете вместе тогда справляться с заданием. У нас сегодня в Киномании есть возможность. Подарок, правда, один, но будете по очереди носить ее. Это наша эксклюзивная футболка, фирменная, новенькая, классная от Европы+. Плюс наш мерч будете носить, если выиграете. В чем суть? Надо будет прямо сейчас послушать три факта про один известный фильм. Если ты угадаешь, что это за картина, что за фильм, подарок твой. Все предельно просто. Пробуем сразу к делу, да? Не будем долго рассусоливать, как говорится.
2: Да, давайте, приступаем.
1: Итак, погнали. Для всех просто напомню, что у нас в начале часа есть Киномикс. Мы этот фильм там упоминали. Итак, факт номер один. Первый факт — это легендарная история, которая снова возвращается в кино. На этот раз история расскажет о молодом человеке по имени Хэмидж Эбернетти, которого поклонники этой франшизы знают по образу актера Вуди Харрельсона. Вот такой первый факт. Ну как оно? Какие-то предположения? Или дальше будем слушать?
2: Давайте послушаем.
1: Ну, послушаем, давай. Значит, факт второй. События развернутся во время 50-х, ну, неких юбилейных событий в этой вселенной. А значит, нас снова ждут смертельные испытания, политические игры и борьба за выживание. У-а-а-а-а. Вот такой второй факт. Степан, ну как?
2: Ну, третий же есть факт.
1: Ну, есть.
2: Давайте послушаем.
1: Ну, давай. Факт номер три. В новом фильме появятся и знакомые персонажи, уже, конечно же, нам. А еще появится сама Дженнифер Лоуренс, которая вернется к роли Киднис, правда, уже в другом статусе. Ну, выдавай нам. Чего уж там.
2: Ну, я думаю, это «Голодные игры».
1: Ты думаешь, что это «Голодные игры»? И ты абсолютно прав. Это «Голодные игры. Рассвет жатвы». Ура!
2: Ура!
1: Ура, ура, ура. Ну, это было легко, правда? Раз и все. А почему? Потому что ты внимательный слушатель Европы+.
2: Потому что слушал.
1: Да, потому что ты слушал Киномикс, а там была подсказка. Вот, ребята, все обязательно слушайте Киномикс, и будет вам счастье. Наша фирменная футболка от Европы+, эксклюзивная, достается тебе, Степан. Мы тебя поздравляем. Ты большой молодец. Ура!
2: Ура! Спасибо.
1: Все, тебе хорошего дня, классного отдыха на даче. Хабаровску привет и пока-пока. А всем остальным, ребята, конечно же, продолжение крутого уикенда. Естественно, у нас еще целый час будет впереди следующий. Там новая игрушка будет, классная. Тоже мерч эксклюзивный внутри. Так что будьте с нами, слушайте классную музыку. У нас впереди она есть. Есть Несса Барретт, есть Ла Дида.
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномания.

0: Talk to You. Классно, что они с этой темой как-то продвинулись в массы. Признаюсь честно, я их поклонник, ну, уже, наверное, где-то год-полтора и до этого трека слушал. Прекрасные ребята, в целом рекомендую ознакомиться с творчеством, что называется. Классные, классные парни. Больше хитов и больше музыки в крутом уикенде на Европе Плюс будет великая тема от Шарама «Party All The Time». Послушаем будет Дэвид Гетта, неоднократно лучший диджей планеты, команда Ive вместе с ним, Supernova Love. Будет, конечно, продолжение крутого уикенда. Еще целый час у нас в этом сезоне, с 7 до 10 в новом сезоне. Мы вас радуем, будет новая игрушка классная в новом часе, так что дождись.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: жарам пари All The Time в крутом уикенде на Европе Плюс в конце часа. Впереди час новый, там будут еще игры новые. Новая игра будет в крутом уикенде. Классная, хит под прикрытием, мы ее ждем. Еще, конечно, горячая новинка, твоя любимая музыка. Все совсем скоро, дождись.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Класс топлива будут указывать на колонке в чеке. Синоптики предупредили о похолодании в столичном регионе. И в Италии сбитый велосипедом мэр города запретил их в центре города. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин обязал АЗС указывать экологический класс топлива на колонки в чеке. Эту тему затрагивали на совещании, посвященном ситуации на внутреннем рынке. Участники обсудили механизм реализации топлива экологических классов Евро 2, 3 и 4, ценообразование, контроля качества и маркировки такого топлива. Как отметили в правительстве, информация о классе должна быть указана на информационном табло топливораздаточной колонки в уголке потребителя, а также в кассовом чеке. В Минпросвещении назвали самые популярные специальности в колледжах у абитуриентов. Лидером топа стало направление «Сестринское дело», на которое было подано около 200 тысяч заявлений. Далее в списке «Разработка и управление программным обеспечением» почти 182 тысячи заявлений, «Лечебное дело» более 123 тысяч, а также «Туризм и гостеприимство» около 114 тысяч. В основной этап приемной кампании от абитуриентов в колледже поступило почти 3 миллиона 800 тысяч заявлений. Синоптики предупредили жителей столичного региона о предстоящем похолодании. На следующей неделе в дневные часы температура составит 14-19 градусов. По данным прогностического центра «Метео», погода будет на 1-3 градуса ниже нормы, с небольшими кратковременными дождями. Наступившие выходные и понедельник будут последними днями, когда дневная температура превысит плюс 20. Начиная со вторника станет попрохладнее, но это не значит окончательного завершения периода тепла. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков. Среди них Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Лев Толстой. Как сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, с 2023 года в столичной подземке работает сервис «Книги в метро», который позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже почти 126 тысяч раз. Мэр итальянского города Кома запретил движение велосипедистов в центре после того, как его сбил один из них. Ограничение вступит в силу с сентября. Запрет будет распространяться на 30 улиц. В этих местах жителям на электрических и обычных велосипедах будет необходимо слезать с транспорта и идти пешком. Местные жители раскритиковали решение мэра, обвинив его в мести. Активисты запустили петицию с требованием отменить запрет. Они утверждают, что запрет лишает людей возможности пользоваться недорогим и экологичным транспортом. Велосипедисты даже планируют проехать по улицам, которые входят в перечень, в знак протеста. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Всем доброго утра.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Это крутой уикенд, обновленный в новом сезоне. С 7 утра для вас тружусь. До 10 утра буду. Меня зовут Денис Романов. Что будет в этом часе? Конечно, у нас каждый час теперь в крутом уикенде. Это только контент, только игры, ничего лишнего. В этом часе у нас будет игра новая. Называется «Хит под прикрытием». Так что обязательно дождитесь. Там есть мерч в качестве подарков классный. Есть гороскоп, есть горячая новинка. Мы ее послушаем совсем скоро. До этого будем слушать градусы с темой на ресницах. Будет Temper City, Self-Aware. Все это прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе плюс. Продолжаем. С горячей новинкой у нас на этот раз интересная тема — танцевальная. Ну, конечно, для выходных дней, для уикенда это самое актуальное звучание, поэтому мы не могли упустить такую тему. Есть британский диджей, ну, у него, правда, там австралийские корни, говорят, но тем не менее, он сейчас активно творит в Великобритании, зовут его Сони Фадера. Мы, конечно, помним его по работе. Помните, Think About Us была где-то полгода назад, появилась она. Тема легендарная. Есть на фите у Сони девушка по имени Бекки Хилл. Одна из главных артисток, которая вообще в танцевальной музыке где-то выступает ну, скажем так, на фите, да, за вокальную партию отвечает. У меня, например, есть один любимый трек, там, Drum & Bass, но он тоже с ней, например. Так что сегодня их хаус-работа совместная. Сони Фадера и Бекки. Say Something. Послушаем ее прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе+.

0: Take Me Back. Классная новинка от Кайго в крутом уикенде на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки, конечно, будут игры, гороскоп, все впереди, все совсем скоро. Конечно, любимая музыка и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Я тебе про него напоминаю. Есть, кстати, новость интересная. Понятно, что мы слушаем там потоки, выбираем все, что нравится. К тому же, теперь можно слушать не только эфиры потоки, но и подкасты любимых шоу. Причем не просто слушать их, можно еще и в офлайне слушать, то есть можно скачать. Все проверил, все работает. Выбирай, вот, например, захожу, смотрю, вот прямо сейчас зашел, пролистал, вот подкаст, нажимаю все подкасты, смотрю, оп, Residents, оп, за прошлые выходные, часть первая, часть вторая, все, поставил на скачивание, слушаешь где угодно. Это классно, это удобно. Так что заходи, мы тебя ждем в Radio Hub, мы порадуемся, класс. И, конечно же, послушаем здесь тоже у нас в эфире прямом, здесь и сейчас будет BTS, их история Swim в крутом уикенде. Скоро.
1: Реклама.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 22 августа. Овны, представится возможность выплеснуть весь накопленный негатив, так что никого не обижайте, ну и никого, в принципе, не обидите. В общем, выплескивайте. Выплескивайте. Тельцы, исполнится одно желание, причем в полном объеме. Близнецы, не проверяйте свой организм на прочность, обойдитесь парой дел на день. Раки, ваша инициатива сегодня получит колоссальную поддержку от близких. Львы, кое-кто подкинет вам задачку, но вы с ней прекрасно справитесь. Девы, опасайтесь своих же невыполненных обещаний. Весы, постоянство может быть и плохой чертой. Готовьтесь к переменам. Уж хорошим, я надеюсь. Скорпионы, к любым, даже самым простым делам подойдите со всей ответственностью. Стрельцы, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Надо. Козероги, страсти, бушующие вокруг вас, улягутся сами собой. Водолеи, предпочтительно провести весь день с друзьями или близкими. И рыбы, подвернется возможность заработать, не работая.
0: Крутой уикенд на Европе+.
2: Гороскоп.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Ох, что будет, ребята. Новая игра в крутом уикенде на Европе Плюс прямо сейчас. И классный мерч, от нас который ты можешь забрать себе. Звони в игру «Хит под прикрытием». Спойлер, надо будет одолеть искусственный интеллект. Так что звони 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Будет интересно, это 100%.
2: Реклама.
3: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: прикрытием на Европе Плюс.
1: Хит под прикрытием. Новая игра в крутом уикенде на Европе Плюс. Ни много ни мало. Битва с искусственным интеллектом. Как там эти двоичный код какой-то пытался спародировать. Будем играть с нашим слушателем, который к нам дозвонился. Ему повезло. Зовут его Дмитрий из Оренбурга. Дмитрий, привет, доброе утро. Здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Мы с тобой будем сейчас пытаться одолеть искусственный интеллект и выиграть классный приз. Есть беспроводная колонка от нас от Европы Плюс, потому что игра классная, но новая. Представляешь, первый раз ты к нам дозвонился, у нас же обновился сезон в целом здесь на Европе Плюс у нас. И в крутом уикенде в том числе, поэтому новая игрушка. Ты первый открыватель. Будем с тобой сейчас пытаться выиграть. В чем суть? Я тебе сейчас поставлю один музыкальный фрагмент. Он, скажем так, заранее сгенерирован искусственным интеллектом. Это очень известная песня, но она сгенерирована в другом стиле, то есть в другом жанре. Она сама на себя не похожа. И тебе дам два варианта ответа, чтобы ты мне сказал, кто из двух артистов на самом деле поет эту песню. То есть чья эта песня, кто автор, грубо говоря. И если все получится, то подарок будет твоим. Все предельно просто. Но ты еще раз, да, понимать должен, что это будет не похоже на то, что ты слышишь на Европе Плюс. Это будет по-другому, в другом жанре. Но это они или он, не знаю, как получится. Попробуем?
2: Будем стараться.
1: Будем стараться. Итак, мы слушаем сегодняшнее задание. Погнали!

0: Это было интересно.
1: Очень интересно.
0: Да, это было интересно. Я тебе дам в подсказку два варианта, чтобы ты подумал, кто это такие или кто это такой, что это за артист или артисты. Эта песня, то есть вот эту сгенерированную, да, историю, это все-таки кто это? Это BTS или это Джастин Тимберлейк? Как ты думаешь, Дмитрий, кого мы вот так переначали искусственным интеллектом?
1: Я думаю, это BTS.
0: Ты думаешь, что это команда BTS? Ну, раз думаешь, что это BTS, давай слушать правильный ответ. Это они? Это BTS? Их работа Swim? Это действительно так. С чем мы тебя и поздравляем. Ну, это круто.
1: Ура, ура.
0: Это... мощно, мощно, мощно. Это искусственный интеллект, который переделал, казалось бы, неузнаваемо, да, работу BTS. Но ты справился. Это действительно тема Swim, так она называется. Ура! Мы тебя поздравляем. Ты молодец.
1: Спасибо большое. Не подвел вас в новые игрушки.
0: Наша беспроводная колонка от Европы Плюс предоставится тебе. Я уже знаю, что ты когда-то у нас человек уже победивший однажды, а может быть даже и не однажды, но тем не менее, ты дозвонился, все по-честному, поэтому у нас по-другому никак. Поздравляем тебя с победой и в следующий раз желаем удачи, но через какое-то время дай другим поиграть. Дай другим тоже поиграть. Все, тебе удачи, хорошего дня и с победой еще раз.
1: Спасибо большое.
0: Пока-пока.
1: Всем Европа Плюс огромное большое спасибо.
0: Да, удачи тебе, хорошего дня. Будем, ребята, слушать дальше у нас. Ой, у нас много еще музыки впереди. Прямо сейчас KDDK, Бамболею, классная летняя тема. Погнали.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: Тема танцевальная уже ставшая классической, потому что Кужель один из главных артистов электронной танцевальной музыки сейчас, прямо сейчас. Поэтому все, что делает, все золото. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. До конца крутого уикенда послушаем Крейга Дэвида и Стинга, их работу Rise and Fall. Будет Джон Саммет и Crystallized. Все это буквально через несколько минут, дождись.
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: прекрасная, величайшая работа Крейга Дэвида и Стинга «Rise and Fall» в конце этого часа на Европе Плюс, в конце крутого уикенда. Крутой уикенд будет завтра, естественно, с 7 до 10 утра по Москве. В новом сезоне мы выходим так, с крутым уикендом, радуем вас классными подарками. Пока, впереди больше хитов и больше музыки. Скоро послушаем Шона Мендеса и Камилу Кабею. Будет Боб Синклер и Кайза. Все это впереди, все в новом часе.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Ranko.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Универсальный QR-код для оплаты товаров появится с 1 сентября. В Атур сообщили о снижении продажи туров по стране. И что больше всего раздражает россиян в рабочих чатах? Об этом прямо сейчас. Итак, универсальный QR-код для оплаты товаров появится в крупных торговых сетях с 1 сентября. С его помощью можно будет удобно и без путаницы оплатить покупки. Как пишет РИА Новости, такие QR-коды должны разместить магазины торговых сетей с годовой выручкой больше 120 миллионов рублей. Через год обязанность возникнет у бизнеса с выручкой больше 30 миллионов рублей, а с сентября 2028 должны будут подключиться остальные компании, а также крупные индивидуальные предприниматели. Минпросвещение планирует ввести во всех школах России новый курс по искусственному интеллекту. Он может появиться во второй четверти грядущего учебного года. По данным ведомства, внеурочный курс получит название «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В министерстве также напомнили о поэтапном введении предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5-7 классах. Кроме того, пройдет апробация оценки поведения по трехуровневой шкале «Образцовая», «Допустимая» и «Недопустимая». В Атур сообщили о снижении продажи туров по стране этим летом на 7-19%. Сократились и сроки поездок. Средняя продолжительность тура уменьшилась с 7 до 6 ночей. При этом зафиксирован рост спроса на поездки продолжительностью 2-4 дня, экскурсионные туры и отдых недалеко от дома. На продажи в первую очередь повлияла ситуация с безопасностью южных регионов, транспортная доступность, экологическая ситуация, проблемы в работе аэропортов и перебои с доступностью топлива. Гарри и Меган Маркл хотят вернуться в Великобританию в конце августа. Как пишет Телеграф, принц и его супруга планируют переехать в частную резиденцию, не принадлежащую королевской семье. Особняк находится в пригороде Лондона. Детей пары, 7-летнего принца Арчи и 5-летнюю принцессу Лили Бет, уже зачислили в британскую школу. Напомню, в 2020-м герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских обязанностей. Почти 6 лет пара с детьми жила в США. Россиян в рабочих чатах больше всего раздражают сообщения без конкретного вопроса. После них еще приходится ждать продолжения. Как показал опрос, более трети респондентов негативно воспринимают сообщения «Есть минутка» или «Можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Раздражают россиян чрезмерно фамильярный или нарочито бодрый тон общения, а еще обращения вроде «добрейшего утречка» или «вечерочка», «коллегушки», «ребятушки» и «друзьяшки». Еще 29% негативно относятся к уменьшительно-ласкательным словам. Вам вопросик, задачка и правочка, особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. В конце выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: Это классика. Это база. Армин Ван Бюрен, In and Out of Love. Классическая электронная тема. У нас есть музыка танцевальная, конечно, электронная и классическая, и не только. Сегодня в выходные это действительно актуально. И вот тебе, пожалуйста, в 22.00 сегодня слушай шоу Residents. Самая лучшая дэнс-музыка со всей планеты Земля. Она вся там. Так что присоединяйся. Можно, кстати, в качестве подкастов послушать. И прошлые выпуски, я имею в виду, и на europaplus.ru, и в нашем новом приложении Radio Hub. Так что заходи, качай и слушай. Еще послушаем клевую, она, кстати, так и называется, cool, клевая тема от Феликса, Йена и Гуччи Мэйна. Будет Элок и Халид, Dive Into Me. Все впереди, все на Европе Плюс, все скоро.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на moreklaimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Band, дуэт Fastboy Music Sounds, так называется их работа, должны, конечно, оправдать свое название, молниеносно оказаться в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Проголосуй за эту новинку. Europaplus.ru, они тебя ждут. Как, конечно, ждет и еще одна танцевальная тема. Этот уикенд, она актуальная. Это Annabelle England. Ее история Get Busy. Будет дать и Take Me There. Все это впереди на Европе Плюс. Буквально пару минут и послушаем.
1: Реклама.
2: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Больше хитов.
3: Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди больше хитов и больше музыки на Европе плюс. В ближайшие полчаса будет хаус от Шаус. Наши любимые Only You. Me like you. Так, все, петь не буду. Буду ставить. Тедди Свимса буду ставить. Мистер Know It All. Классная соул и поп-история. Также будет R&B королева Нелли Фуртадо с работой Say It Right. Дальше вы знаете фирменное ЭО и так далее от Timbaland. Все будет и многое другое, конечно, будет впереди на Европе Плюс скоро.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть и нам озвучить нормальный вариант.
3: Вперед. Бестра слизняшка.
4: Быстра слизняшка.
3: Бестра слизняшка.
2: Как будто просто Вэл обзывается, да? Ты слизняшка.
3: Сестра-близняшка.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе плюс. Бригада.
0: Реклама.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Уже в кино.
11: Огненная гора изголодалась.
12: Только ты можешь спасти мир.
13: Ты ошибаешься.
14: Крис Эванс
15: и Аня Тейлор-Джой.
16: Вулкан выбрал тебя не просто так.
17: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
18: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
19: Вот это ухватил!
20: Ура! Купила мое!
21: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
22: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
23: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: тихое признание в любви. Only You. Классная тема. Для уикенда подходящая, танцевальная. Мы такое любим. Конечно, ну она уже легендарная, можно сказать, потому что мы уже довольно давно ее слушаем и любим, конечно. Еще довольно давно слушаем и любим еще одну тему от команды Gorillaz. Feel Good Inc. Так называется их работа. Классика, классика. Из актуального будет Медуза и I Don't Wanna Go Home Tonight. Классная тоже танцевальная тема. Все этим утром уикенда для вас буду ставить я. Меня зовут Денис Романов. Всем привет и хорошего дня.
1: Реклама.

Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Это команда Майя Мишель и Баста. Если я буду танцевать прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати, можно было так назвать. Если я буду танцевать прямо сейчас на Европе Плюс. В общем, будем танцевать, ребята. Естественно, у нас здесь на Европе Плюс самая крутая музыка. Будет новинка от кей-поп, да и не только кей-поп. Там у них многонациональная команда Cat's Eye. Их работа Animal. Послушаем. Обязательно будет Али Фарбен и танцевальный хит Барри Ток. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес!
4: Дед Мороз, сейчас же лето!
3: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки! Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей!
5: Хо-хо-хо. Новый год летом! Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
6: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: это Доминик Файк на Европе Плюс. Его история Baby Doll. Больше хитов, больше музыки впереди. Рок-звучание послушали. Все, галочку поставили. А теперь будет танцевальная классика. Будет Роджер Санчес с треком Lost. Будет Акчен, тоже легендарная команда. Дэнс-поп коллектив, назовем так. Sugar Daddy, так называется их работа. Все до конца часа. Все здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на comtogether.t2.ru.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Это Роджер Санчес, Lost в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, но это естественно. Макс, филин будет?
1: Но нет.
0: Но это естественно.
1: Don't leave me.
0: Don't leave me?
1: Денис, don't leave me.
0: Я хочу потеряться в кофе и подушке.
1: Не отказывай себе ни в чем.
0: Пойду.
1: Да, иди. Иди с лучшими хитами. Феликс Ян и Полина у нас впереди. Book of Love. Встретим также Бейонсе, а еще будет Мадонна и Мартин Гаррикс.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Студии 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Идем дальше. В столице полдень.

0: часа. Всем предлагаю оставаться на танцполе. Не расходимся, ребята. Будем танцевать дальше. Здесь будут танцы на все случаи жизни. Впереди будем слушать группу Айова, ту самую песню про невесту. Встретим Зару Ларсон. Еще добавим Tropical House от Кайго. И любителям айдолов приготовиться уже через пару минут здесь Чимин и Ху, если не он. Меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
5: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
6: 89.7 FM.
4: 89.7 FM.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Смотри только туда, только вперед, с полными парусами, значит, с надеждами на приятное светлое будущее. И да, да, оно у нас будет. Пусть будет таким, и с такой музыкой 100% все у нас получится. Это был Tropical House от Кайго и Макса Макноа. Take Me Back. Дальше больше хитов и музыки. Впереди на Европе Плюс девушка, которая с одной стороны уже давным-давно не в футболе, а с другой стороны она как раз всегда там, в отличие от своего бывшего. Это Шакира в компании Burna Boy. Уже через пару минут здесь. Еще скоро с нами Кайра Сор и яркий хит этого лета от DJ Gojo, Джейсона Деруло и Мелоди Мичико.
1: Реклама.

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: идеальном качестве звука, где бы ты ни был, в режиме онлайн. А еще можно сгрузить наши подкасты и слушать их даже офлайн. Хорошо же? Лучше не бывает. Это точно работает. Радио Хаб можно скачать на любой смартфон. До встречи там, в нашем новом музыкальном приложении.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/. 0+.
7: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Уже в кино. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
17: Огненная гора изголодалась.
16: Жертва обстоятельств.
15: Категория 18+.
18: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
19: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
20: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
21: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
22: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
23: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
24: Европа плюс.

0: Уикенда, сегодня суббота, время, когда мы привыкаем отдыхать, к вечеру уже привыкнете, и все встанет на круги своя, это точно. Ну и, конечно, какой отдых без крутой музыки, она тоже здесь с нами на радиостанции номер один России уже в часе новом. Все, как вы любите, больше хитов и больше музыки. Welcome!
1: Европа Плюс New. Новые хиты прямо сейчас.

0: от KDDK. Дальше здесь будем отдыхать вместе в компании группы «Градусы». Тоже хорошие ребята. Вы их давно знаете, мы их давно знаем. Они нас тоже знают. Короче, правда, давно знакомы. Много хитов было. И все это продолжается благодаря таланту этих ребят. Группа «Градусы» встретит нас с песней «На ресницах». Чуть раньше здесь будет «Анима», «Out of my body». Еще встретим «Маранди», «Angels». И, конечно, не пропускай афишу.
1: Реклама.
2: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
4: Дед Мороз, сейчас же лето!
3: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
5: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
6: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
6: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская, 25А, Мариуполь, Куприна, 10. Пишите через обратную связь на продсервис.ру.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это 4 миллиона друзей.
9: Плейлисты Европа Плюс.
10: Новинки.
9: Видео со звездами.
10: Годные мемы.
9: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
11: Привет, мы бригада У.
12: Вступай в группу Европа Плюс.
11: Подпишись.
13: Это Антон Камолов
14: и Лена Обитаева.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем договориться.

89,7 FM. 89,7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Афиша, встречайте.
1: Афиша.
0: На Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел «Человек-паук. Новый день». Питер Паркер по сравнению с предыдущими частями картины ощутимо повзрослел и теперь пытается оправиться от удара, полученного в предыдущей части франшизы. Заклинание, произнесенное доктором Стрэнджем, стерло все воспоминания о нем у его близких, у девушки МДжей и у лучшего друга Неда. Ну а желание отвлечься от собственного одиночества становится лучшей мотивацией Питера к сохранению общественного порядка Нью-Йорка. В Парке Победы на Поклонной горе сегодня фестиваль «Русское поле». Он посвящен народной культуре, традициям и ремеслам. До 10 вечера здесь будут работать музыкальные площадки, ярмарка народных промыслов, гастрономические зоны, пространство для детей и мастер-классов. Например, на «Полене традиции» покажут свадебные и другие обряды народов России. Ну а в 7 вечера на главной сцене начнется большой концерт «Вход свободный». В московском Гостином дворе проходит фестиваль, посвященный культуре Индии. Для посетителей подготовлены свыше 20 тематических зон, в том числе индийский базар, где можно найти аюрведические товары, рис, специи, благовония, изделия ручной работы. Отдельную зону отвели для аутентичных ресторанов с блюдами из разных регионов Индии. Гостей также ждут занятия йогой, медитацией, духовные практики. Все желающие смогут примерить индийские сари и научиться танцевать болливудские танцы. В музее-заповеднике Царицына открылась галерея исторических садов. Посетителей приглашают увидеть, как менялись сады на протяжении веков. Гости узнают о местах проведения городских праздников 19 века, монастырских садах для выращивания еды, а также о современных парках, где можно отдохнуть и заняться творчеством. В течение 10 дней в музее-заповеднике будут проходить бесплатные концерты, мастер-классы по икебане, ботанической иллюстрации и работе с природными материалами. Ну а в парке искусств «Музеон» сегодня фестиваль самодельных летательных аппаратов. Участники будут запускать над Москвой рекой конструкции, собранные своими руками, а зрители смогут наблюдать за соревнованиями. Команды, в том числе и от Европы Плюс, будут отправлять свои аппараты в полет 6-метровой рампы на краю пирса. Соревнования пройдут сразу в трех номинациях: расстояние полета, креативность и шоу-талант. Ну а музыкальным хедлайнером вечера станет Егор Крид. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

Группа «Градусы» на Европе Плюс. Давайте так, если этим летом вы встретили того самого человека, рядом с которым замедляется время, мне кажется, вы уже выполнили ту самую программу «Максимум». Я бы даже сказал «Роскошный максимум», безусловно. Да, ну а если у вас такой человек всегда был и до этого лета, до этого сезона, надо просто крепче держаться рядом. Группа «Градусы», спасибо ребятам, мы готовы двинуть дальше. Впереди здесь Дипло, будет также диджей Marshmallow и Portugal The Man Phoenix, и чуть раньше Tame Impala и Дракула через пару минут.

0: Да, тем более летом всегда кажется проще пережить совсем все, что угодно происходит в жизни. Летом всегда хорошо, согласитесь. Это DJ Marshmello и Portugal The Man только что на радиостанции номер один в России. Дальше добавим еще одну красивую поющую птичку. Это Билли Айлиш, Birds of a Feather. Через пару минут этот Майя тоже впереди. Stereo Love до финала этого часа.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
19: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
20: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
21: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
22: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
21: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Дальше здесь Феликс Ян и Шаус, Walk With Me уже через пару минут. Встретим также Sun Me, Cynical. А еще впереди будет Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой+.
1: Реклама.

0: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте konskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт konskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14-Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.

0: Бэби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls здесь на радиостанции номер один России. Мне кажется, хорошо бы проводить какую-то ревизию, прежде чем плакать. Не надо раздавать свои слезы направо и налево. Ребята, надо сначала убедиться, что реальная причина конкретная, реальная причина стоящая. Потом можно и поплакать, если что. Ну, только в удовольствие, если. Дальше здесь все будем делать в удовольствие с лучшими хитами. Впереди Ларин, The Weeknd и через пару минут Медуза и главный гимн этих летних тусовок Don't Wanna Go Home.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
4: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Больше хитов.
4: Больше музыки.
6: 89,7 FM. 89,7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, погружаемся в эту музыкальную вселенную Европа плюс. Она будет очень разной в эти полчаса. Поймаем всю музыку этой планеты.

0: через пару минут. Jonas Blue и Life, Edge of Desire. Будет также команда September. Будет и проект Куш Куш и Flight Facilities. Our Eyes Trouble.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра... Остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
15: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
16: Уже в кино.
17: Огненная гора изголодалась.
18: Только ты можешь спасти мир.
19: Ты ошибаешься.
16: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
20: Вулкан выбрал тебя не просто так.
16: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
21: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
22: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
23: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
24: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
25: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
26: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
27: Вот это ухватит!
28: Ура! Купила! Мое!
29: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
30: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 15 часов.

Да, если вы не были на море этим летом, то Кэтсай предлагаем вам мы, радиостанция номер один России. Очень классная летняя тема от Кэтсай, классные девчонки, настоящие кокетки здесь с новинкой. Если нравится, уже можно и нужно голосовать, поддерживать Кэтсай на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. И кто знает, возможно, девчонки совсем скоро окажутся в числе 40 лучших хитов недели. Пока же у нас впереди здесь Шакира и Бёрни Бой, будет также Майли Сайрус, End of the World и Ави, яркий хит этого лета, Meet Me in the Dark.

0: нету. Просто живите на максимум. Роскошный максимум нужно выполнить в эту неделю. Если что-то не успели за лето, сделайте это за эту неделю. Пусть это будет самое красивое, яркое и насыщенное на события неделя в этом году. И, конечно, с суперхитами это будет все сделать легче. Гораздо. Мы проверяли. Через пару минут здесь поп-синг Клары Кайзер. I Can Wait. Ждите также JP Купера, а еще впереди яркий хит этого лета. Moving to the Sun от Хьюджеля.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
4: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14-Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Больше хитов, больше музыки.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: здесь, на радиостанции номер один России. Давайте так договоримся. Значит, если вдруг вы как-то запутались в жизни, запутались на всех дорогах, не знаете, куда выбрать правильное движение, движение к солнцу — это самое лучшее, что можно сделать для себя. Там всегда тепло, всегда хорошо. И, конечно, если эта песня вдохновила вас на какие-то танцевальные подвиги, прямо сейчас, например, где бы вы ни были, это все правильно, это все к лучшему, потому что суббота, мы продолжаем здесь слушать классную музыку, отдыхать и танцевать тоже разрешается. Впереди будем делать это вместе с Полом Ван Дайком и Рэй Гарви. Let Go, а сразу после здесь Алекс Мануилов, Еврохит ТОП-40 и 40 лучших хитов недели.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе Т2» объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
17: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
18: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
19: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Вот это ухватит!
6: Ура! Купила! Мое!
20: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
21: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
22: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
24: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: wanna, if you wanna, let go. Ребята, если хочется больше хитов и больше музыки, вы знаете, что делать. Нужно просто остаться здесь, вместе с Европой Плюс, и наслаждаться, правда, лучшим, что есть в этой музыке на этой планете Земля. Впереди лучшие хиты, которые выбрали вы, чарт Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: привет всем, кто настроился на лучшие хиты недели. Точно по расписанию стартуем к вершине чарта Европа Плюс. Лучшие из лучших ближайшие 120 минут. Но прежде чем мы узнаем, кто на 40-м месте, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Лучший старт КДДК «Бамбалео». Мощный взлет «Аве» «Meet Me in the Dark». Номер один – «Южель» «Moving to the Sun». А вот на 40-й позиции хит, который в нашем чарте уже 27 недель. Это «Эбон» «Hello».
1: 40-е место.

0: Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. Из 37 на 39 место Post Malone с отличным хитом Cold. Но кто оказался выше и у кого чуть больше голосов на europaplus.ru, сейчас узнаем. А выше и больше у Баинди, Ахчо и Мод, Шаде номер 38. На 37-м Tokyo Hotel, California Nights. С 38 на 36 Кункс Galaxy. А на 35-м первая новинка нашего чарта. И называется она Dive Into Me. Это Алок и Халид.
1: 35-е место. Дебют недели.

0: 25 место и первая новинка Еврохит ТОП 40. А новинок будет сегодня немало, скажу я тебе. А вот на 35-м впервые Алок и Халид с хитом «Dive Into Me». Кстати, родители Алок, диджеи, и они когда-то были пионерами психоделического транса в Бразилии. Кроме того, и еще были соучредителями знаменитого фестиваля «Universo Paralelo». В общем, родители Алок с детства прививали ему любовь к музыке и диджеингу. И Алок их не подвел. Ну а мы идем дальше и поднимаемся еще выше. Продвигаемся еще ближе к вершине чарта Европа Плюс. 34 место на финише недели. Дэйв и Тэмс, Rain Dance. С 27 на 33. Бруно Марс и его суперский хит I Just Might. Выше на ступеньку на 32-м Тиесто Beautiful Places. Ну а на 31-м месте хит, который всего вторую неделю у нас в чарте. Это Айова, мы.
1: 31-е место.

0: 4 на 30 место Body Talk — это Але Фарбен. Але Фарбен — сценический псевдоним диджея и продюсера Франца Циммера. Вообще, после школы он собирался изучать искусство, но не поступил в университет. Да, тот самый случай, когда все, что не делается, к лучшему. А еще Але Фарбен работал кондитером в берлинском кафе. И Але Фарбен не скрывает, если бы не музыка, то определенно выбрал бы профессию именно кондитера. Body Talk — 30 место. 29 впереди, и это French Montana, Ever Since You Left Me. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали!
1: Топ-ньюс недели.
0: Ариана Гранде признала, что чувствует себя переполненной любовью после завершения североамериканской части тура. Певица поблагодарила фанатов и сообщила, что с нетерпением ждала 10 концертов в Лондоне, а они, напомню, стартовали 15 августа. Ну а чуть ранее Ариана объяснила, что решение о перерыве в карьере было не импульсивным, она планировала его давно. Tiny Tempo анонсировал 4-й студийный альбом The Night's Not Dead, который будет выпущен в виде 3 EP. Первая часть 9PM уже доступна и включает сингл Heaven or Hell. В рамках релиза Tiny Tempo также запустил кампанию в поддержку независимых концертных площадок. А в ноябре стартует его тур, который завершится в лондонском Roundhouse 3 декабря. Кэрол Джи призналась, что откладывала выход нового альбома, чтобы не выглядеть так, будто она эксплуатирует личную драму на фоне разрыва и семейных проблем. Артистка уехала в Гонолулу после Грэмми, чтобы прийти в себя, и вернулась с лонгплеем, который призывает не бояться своих чувств. Релиз, напомню, состоялся в пятницу 7 августа.
1: Продолжим скоро. Реклама.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
2: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: она 29-я, плюс 1. Таков результат Ugo French Montana и его хита Ever Since You Left Me. Следующая ступенька чуть позже, а сейчас оцени трек, который у нас только может стать абсолютным хитом. Это Jungle Sunshine.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Это «Джангл». Саншайн. Наш взгляд в будущее. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем одних из рекордсменов чарта Европа Плюс. 7 раз на первом месте в 2012-м. Это Playman, Fallen.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Fallen. 7 раз номер 1 в 2012 году у нас в чарте. Ну а дальше лучшие хиты этой недели из 29 на 28 КДДК Бамболео.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
2: 28 место.

0: Вторая неделя у нас в чарте и 28 место. КДДК Бамбалео. А вот на 27-м дебют недели. Лучший, кстати, еще только впереди. А на 27-м впервые у нас в чарте Дати. Take me there.
1: Реклама.
2: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
3: 89.7 FM.
4: 89.7 FM.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Тати, Take Me There, 28 место и дебют недели. А уже в самые ближайшие не пропусти наш Еврохит-прогноз. Хит, который может попасть к нам в чарт уже через неделю. Все впереди. Но прежде, следующая ступенька по итогам этой недели. С 34 на 26 поднимается Тима белорусских «Мысли». На 25-м The Second Boys Let Me Be. Дальше номер 24. Лучший дебют недели. Дай, дай. Великолепная Шакира, которая уже в 4 года, между прочим, написала свое первое стихотворение, а первую песню сочинила в 8 лет. Первый альбом «Магия» в 13 лет. Круто! Дай, дай. Шакира и Burna Boy. Прямо сейчас.
1: Еврохит топ 40. 24 место.

0: «Малиновой луне». С 20 на 23 место и уже 14 неделя в Еврохит ТОП 40 Европлюс. Это группа «Моя Мишель». Ну а впереди уже номер 22. И здесь сегодня остановились Боб Синклар и Кайза. Через несколько минут «I Can Wait». Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Уже в кино. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсент Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
6: Огненная гора изголодалась.
5: Жертва обстоятельств.
7: Категория 18+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
18: Вот это ухватил!
19: Ура! Купила! Мое!
20: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
21: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
22: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
24: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
25: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Хит от Леони и Калум Скотт. Сегодня высокое 21 место, было 22-е. Прогресс, как говорится, есть. Ну а у следующего трека пока только все в перспективе у нас в чарте. Это Тинаша, «Мелатонин».
1: Еврохит. Прогноз.
2: Bet you thought we'd stop, you already know we kept it going. Getting hella coin, walking by, I see you

0: Света, Тинаша, Мелатонин. Наш первый на сегодня Еврохит прогноз ждем в чарте Европа Плюс. Надеюсь, уже на следующей неделе.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 вечера.

продолжаем уверенное движение к вершине чарта Европа Плюс. В этом часе наша лучшая двадцатка. Еще один еврохит прогноз, очень крутой намечается. Ну и, конечно, узнаем, кто будет сегодня на первом месте. А вот новички остались в часе прошлом. Итак, среди новинок на 35-м Алок и Халид «Dive into me». И еще один дебют, 27-е место, «Дати», «Take me there». Лучшие среди новых на 24-м Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Ну а их мы сегодня не встретим. Zayn, «Die for me». 24 недели у нас в чарте. Russian, Rao Alejandro и Wizkid, «Pongo». Хит, который продержался в Еврохит ТОП-40 21 неделю. «Ртуть», Ваня Дмитриенко. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Что касается вершины первого места, то пока на главной ступеньке «Желли» «Moving to the Sun». Ну а на 20-м тот, у кого в роду есть и филиппинские, и афроамериканские корни. И помимо музыки, он еще увлекается скейтбордингом. И, кстати, сам создает обложки для своих альбомов. А вот рецензии на свои треки и альбомы не читает вообще. Короче, большой оригинал и большой выдумщик Доминик Файк. Слушаем «Baby Doll».

0: Thinking Strings. Очень красивая история. Алан Уокер, 23-я неделя в чарте Европа Плюса. Сегодня 19-е место. Но кто оказался чуть выше? Сейчас узнаем. А выше на 18-м группа «Градусы» на ресницах. С 14 на 17-е Алекс Уоррен, «Fever Dream». Номер 16. Мизмо «Hello». И с 11 на 15 коллаборация с приставкой «Супер» Маршмелло и «Португал The Man» Феникс.
1: 15 место.

0: Satisfy. 7 на 14 место Calvin Harris и Jazzy. Calvin Harris, диджей-продюсер с глобальнейшим опытом. Уже с 99 года начал записывать музыку у себя дома на компьютере. А чтобы докупить нужное оборудование, Calvinу приходилось подрабатывать разнорабочим на рыбозаводе и в разных супермаркетах. Зато сейчас этот парень может позволить себе все и ни в чем себе не отказывать. Satisfy, 14 место. Кто выше? Кто чуть ближе к вершине? А выше и ближе на 13 месте Ave, Meet Me in the Dark. С 13 на 12 Another Talk to You. А вот на 11-м Тедди Свимс слушаем прямо сейчас Mr. Know It All.
1: 11 место.

0: 11 место на финише недели. Мистер Know It All. Это Тедди Свимс. Свимс – аббревиатура «Someone who isn't me sometimes». Кто-то, кто временами не я. Сам Тедди объясняет выбор этого сочетания, этого псевдонима так. Мол, это отражает его внутреннюю борьбу. Противоречивый, но целеустремленный Тедди Свимс. 11 место. А вот на 10-м позитивные парни из Норвегии The Pause с абсолютно летним хитом 2026. Magnetic через несколько минут.
1: Реклама.
2: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: С 12 точно на 10. The Bowser Magnetic. Следующая строчка чуть позже. А сейчас давайте вспомним трек, который в 2017 году 40 недель был у нас в чарте. В чарте Европа Плюс. Называется он I Got You. Это Биби Рекса.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: 2017. 40 недель в Еврохит ТОП 40. Биби Рекса, I Got You. А у следующего трека пока только все впереди у нас в чарте. Надеюсь. Это Фюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Адриан Мартин. Shine.
1: Еврохит

0: Дюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Адриан Мартин, Шайн. Наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европ Плюс, надеюсь, уже через неделю. Ну а дальше, все верно, лучшие хиты прошедших 7 дней. Итак, 6 на 9 любимчики публики по обе стороны Атлантики. Группа BTS, Swim. Еврохит ТОП 40.
1: 9 мая.

0: 6 на 9 место BTS Swim. А с 17 на 8. И это взлет недели. Самый крутой взлет недели. Самый крутой прорыв недели. John Summit, Shades of Blue. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали.
1: Топ-ньюс недели.
0: Ашер высмеял слухи о том, что на его концерте выступал двойник. Ашер пошутил в соцсети, написав следующее. Клон, искусственный интеллект, не настолько продвинут. Он также подтвердил, что все шоу реальные. Ранее, напомню, Ашер отметил 25-летие альбома 8701, назвав его определяющим в своей карьере. Бенсон Бун перенес концерт в Сакраменто из-за проблем с голосом. Шоу отменили за час до начала, несмотря на попытки артиста восстановить связки. А за несколько дней до этого случая он уже сокращал свое выступление в Сан-Хосе. Сейчас с Бенсоном все в полном порядке, и он продолжает свой тур по США. Уикенд решил не уходить со сцены. На концерте в Стокгольме он заявил, цитата, «Я никогда не исчезну». Тем не менее, напомню, в начале 2025 года Уикенд признавался, что устал от постоянных разъездов и конкуренции. Несмотря на это, теперь Уикенд не планирует расставаться с музыкой и обещает, цитата, «быть здесь вечно».
1: Продолжим скоро. Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море. Комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: 17 на 8 место. Да, взлет недели. Безукоризненный взлет. Безупречный взлет недели. John Summit, Shades of Blue. И всего несколько ступенек отделяет нас от вершины. Развязка уже близка. Но все по порядку номеров. На 7-м остановились Джонни и Федук. «Лето». С 10-го на 6-е диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди «Мичико». С 8-го на 5-е место. Bizarre, Мадонна и Мартин Гаррикс. Мадонна, которая сегодня в отличной форме, надо сказать. Она известна своей любовью к спорту. Тренировки 6 дней в неделю. От пилатеса до хореографии. Отличный пример для подражания другим артистам. Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас. Bizarre.
1: 5-е место. Finally let go. It comes back to you.

0: the Sun с 1 на 4 место. Жаль. Да, в тройке лидеров сегодня будут перемены. И со 2 на 3 Temper City. Участники этого проекта до создания собственного проекта Temper City работали, как говорится, за кадром. Писали песни и выступали в роли продюсеров для других артистов. Ну а теперь не только сами, но и для себя любимых стараются. Temper City номер 3. Впереди Self Aware.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Уши в кино.
13: Огненная гора изголодалась.
14: Только ты можешь спасти мир.
15: Ты ошибаешься.
16: Крис Эванс
17: и Аня Тейлор-Джой.
18: Вулкан выбрал тебя не просто так.
19: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Со второго на третье место Temper City Self-Aware. А вот четвертого на второе, то есть плюс две строчки, мощнейший хит и очень запоминающийся хит Dracula. Это Tame Impala и Jennie.

0: На второе место Tame Impala и Jenny Dracula. Tame Impala, он же Кевин Паркер, в студии практически все делает сам, так сказать, под ключ, как говорят строители. А для живых выступлений Кевин собирает команду профессиональных музыкантов. Dracula номер два, ну а впереди самая вершина. Но сначала еще раз давайте пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели. Поехали!
1: Горячая десятка.
0: На десятом The Bowser, позитивный хит Magnetic. Номер 9. BTS Swim. 17 на 8 это прорыв, лучший прорыв недели. John Summit, Shades of Blue. Седьмое место. Джонни Федук. Лето. На шестой позиции отметились DJ Goja, Jason Derulo и Melody Michiko. Пятое место. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. С первого на четвертое уходит Хьюжель. Moving to the Sun. На третьем Temper City, Self-Aware. С четвертого на второе перебираются Tame Impala и Jenny Dracula. Ну а с третьего на первое уверенно и убедительно Медуза Don't Wanna Go Home.
2: Европа плюс.
3: Еврохит топ 40. Первое место.

0: 13-я неделя в чарте, и сегодня первое место. Медуза, Don't Wanna Go Home. Ну что, следующие итоги у нас через неделю, конечно же. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно же, не пропускай, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. В Москве 6 вечера.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Группа «Градусы» на Европе Плюс, на ресницах, 18 часов 21 минута в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Ну что, будем замедлять этот уикенд, насколько это возможно, замедлять лето, чтобы подольше им насладиться. Под лучшую музыку, конечно же, впереди у нас классный трек от Тейт Макрей, «Sports Car». И дождемся новинку от Cat's Eye, «Animal», здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.

0: нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки, Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это 4 миллиона друзей.
1: Плейлисты Европа Плюс.
2: Новинки.
1: Видео со звездами.
2: Годные мемы.
1: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
2: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
3: Больше хитов.
1: Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Кэт Сайна и Робби Блюз и свежий трек Animal. Можно уже его поддержать в нашем чарте Еврохит Топ 40. Если понравилась песня, голосуйте на сайте europaplus.ru. А пока же движемся далее вместе с Шакирой и Берна Бой. Услышим главный футбольный хит этого лета «Дай, дай». И дождемся Мизмо. Hello. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Продвигаемся далее в ритмах уикенда. Еще больше классной электронной музыки будет у нас сегодня после 22.00, когда начнется Residents. Обязательно подключайтесь к субботней вечерине. Пока же к финалу часа продвигаемся вместе с Робом Томасом, Lonely No More, и дождемся Nick, The Portugal The Man, Glide совсем скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть срок.
3: Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Близнецы, мы накопили.
2: Для тех, кто не в курсе, напоминаю. Это называется накопление.
3: Вот эти 2000.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
10: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
12: Реклама 16+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Плейлисты разных стилей и направлений.
13: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
15: А котики?
16: И, конечно, котики.

0: Sam. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

0: Филат Панкерас на Европе Плюс, Sweet Summer Night. Есть у нас, да, еще несколько летних ночей и вечеров, так что будем ими наслаждаться по полной, особенно субботний вечер, конечно же, порадует в том числе классной музыкой. На подходе у нас Тима Белорусских, услышим мысли и дождемся Дати. Красивая вещица Take Me There на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
4: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на продсервис.ру.
1: Больше хитов, больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе 978 207 27 97.

0: Да, ну а нам светит отличный нон-стоп, 45 минут без остановок впереди на Европе Плюс. В это время с нами Абе, Meet Me in the Dark. Тедди Свимс тоже здесь, мистер Новый Ролл. Услышим The Colors и Тала Диско. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.

89 и 7FM. 89 и 7FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.

0: Ну, повстречать еще больше классной музыки можно не только здесь, в вашем радиоприемнике, но и в специальном мобильном приложении Европа Плюс Радио Хаб. Скачивайте, наслаждайтесь. Там действительно много всего интересного, в том числе огромное количество музыкальных потоков. У нас же здесь пока огромное количество классных хитов. Дипло, ждем Two Steppin' и Naked и Circle Wave через пару минут. Sweet Emotion на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть и нам озвучить нормальный вариант.
3: Вперед! Бестра слизняшка.
4: Быстра слизняшка?
3: Бестра слизняшка.
2: Как будто просто Вэл обзывается, да? Ты слизняшка!
3: Сестра-близняшка.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада!
6: Реклама.
7: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
8: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа плюс.
2: 45 минут без остановок впереди. Заряжаем большой нон-стоп на Европе плюс. С нами в это время Fast Boy, новинка Music Sounds. Кайго даже здесь. Hold on me.
3: Yes, hold on me.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичико. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

Fast Burning, Robbie Blues и Music Sounds. 21 час 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Ну, достаточно быстро доберемся мы до шоу Residents. Буквально через 40 минут оно начнется в 22.00. Обязательно дождитесь, будет много мощной электронной музыки играть. Пока же один из главных футбольных хитов этого лета — Шакира, Burna Boy, Die Die. И дождемся Мадонны и Мартина Гаррикса, Bizarre, совсем скоро.

Самый, наверное, неожиданный дуэт этого лета — Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre. 21:33 в Москве. Продвигаемся далее в этот субботний вечер. Впереди у нас Avalon Rockstone, слышим Vertigo. И дождемся Сибули Never Go Away на Европе Плюс. Европа Плюс.

Smiley, Portugal The Man, Европе Плюс, Phoenix. Ну, Tonight еще много классной музыки сможет уместиться в нашем плейлисте. До финала часа услышим Now, Serotonin, и дождемся Алекса Паркера, Sun In Your Eyes, через пару минут.

0: Now Curtis Wells на Европе Плюс, серотонин в таких ритмах и проведем ближайшее время. Переключаемся на танцевальные электронные ритмы потихоньку в ближайшие 2 часа. Резиденс, так что танцуйте, отдыхайте, оставайтесь Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 вечера.
3: Европа Плюс.
0: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
0: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to Residence.
0: Dance Guru. Party Leader.

0: онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: yourself. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Полночь в Москве.

говоря, не самое обычное для меня время для встреч. Здрасте, это Фомин, а также новый трек Kate I Animal. Да, ну теперь мы с тобой вместе, вместе до утра, до шести буду где-то поблизости, обещаю, естественно, не просто так, а только для того, чтобы тебе было хорошо и приятно. Это мы умеем. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю играем для тебя лучшую мировую поп-музыку, дарим подарки и многое-многое другое отправляем на различные мероприятия. В общем, все это, естественно, будет. Будет. Ну, а раньше всего, конечно же, музыка. Тима Белорусских и его мысли. Прежде появятся Wise и Wait, ну и Datis. Классной истории. Take me there.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

Плюс прямо сейчас мысли, ну какие мысли? 00:31 в воскресенье после резиденс, который отгремел вот-вот. Но я надеюсь, что мысли хорошие, мысли веселые, и надеюсь, что, конечно же, сейчас многие отдыхают, веселятся, танцуют, встретились с друзьями, с любимыми. Может быть, кто-то дома проводит свое время, слушая Европу Плюс. Возможно, кто-то в дороге сейчас, кто-то едет куда-то. Тоже возможно. Неважно, где ты находишься. Главное, что ты с нами. Ну и с нами можно быть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, скачав новое приложение Radio Hub в свой смартфон. Легко и просто, абсолютно бесплатно, никаких регистраций. Можно там уже внутри скачать какой-нибудь подкаст и вообще, когда нет интернета или еще что-нибудь произошло, можно слушать подкасты. Вот такая вот тема, такая классная история. Ну и еще дополнительно, это вообще моя любимая штука, 8 потоков. Это вообще для любого настроения, в любое время суток, в любую погоду. В общем, ты обязательно для себя что-нибудь подберешь. Ну а на ближайшие 15 я для тебя подобрал Джона Саммита. Послушаем его Shades of Blue. Прежде Филатов Кэрос и Деннис Фёрст с новым треком Sweet Summer Night. Ну и Леон и Каллум Скотт Stay тоже будут.

0: это Time Impala и Jenny Dracula. Кстати, эта история недели 4 была на первом месте в нашем Еврохит Топ 40. Не пропусти ее.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть срок.
3: Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Близнецы, мы накопили.
2: Для тех, кто не в курсе, напоминаю. Это называется накопление.
3: Вот эти 2000.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Европа Плюс, Эва и Meet Me in the Dark. Для всех, кто проводит эту ночь вместе со мной, Твамин, здрасте, отличного настроения всем, классных танцев. И, кстати, танцы впереди обязательно будут. Например, лучший трек этого лета, так говорю не я, так говорит весь мир, потому что это гимн 26-го года, летнего периода. Хьюжели, его Moving to the Sun. Там точно можно потанцевать, причем на полную. Ну и Cartoon, Кристиан Ярви и Китти Флорентайн. On the Break of Dawn уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

летом, мне кажется, заходит на все 100. Ну и, кстати говоря, дальше, естественно, будет много музыки, которая также зайдет на все 100. Но прежде хочется напомнить, чтобы эта музыка всегда была с тобой. Ты можешь скачать новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. Ну и быть всегда с нами, слушать всегда лучшую мировую поп-музыку, ну и, естественно, пребывать в хорошем настроении. Так вот, есть еще плюсы. Можно, например, скачать подкасты и слушать их абсолютно бесплатно офлайн. Ну и 8 дополнительных потоков. Их тоже никто не отменял. Я лично отвечаю за поток Light. Обожаю эту музыку. Легкую, красивую. Мне кажется, она заходит мне в любом настроении, в любое время года. Я вот иногда включаю и прям такой, ну кайф. Ну молодец. Ну постарался. Ну собрал. Ну здорово. Надеюсь, что ты не один получаешь от этого удовольствие. Если ты не пробовал, попробуй. Поверь, ты получишь удовольствие.

0: Радіохвилі.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: 2 часа дня в Москве.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

бы под такое уснуть, правда ведь? Дипло прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Two stepping. Ну, такой танец из двух шагов. Я думаю, что можно себе позволить в 2.17 такую историю. Тем более сегодня ночью в воскресенье, да? Ну и дальше. Давайте позволим себе абсолютно летний трек, который звучал этим летом абсолютно из каждого холодильника и утюга. А еще здесь на Европе Плюс. DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Michiko.

2026 года вместе с радиостанцией номер один в России. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Прямо сейчас на Европе Плюс. В столице 2.32. Приветствую всех, кто не спит. Всех, кто сейчас, может быть, крутит баранку. Такое тоже возможно в это время. Что еще делать, правда ведь? Ну, либо, может быть, просто отдыхает где-нибудь на даче. Засиделся. Не знаю, к сожалению, не выходил на улицу. Может быть, там действительно звездное небо. Ну, хотелось бы в это верить. Потому что хорошо, красиво сидишь где-нибудь. Смотришь на небо, попиваешь чего-нибудь хорошего, слушаешь классную музыку, а? Ну, в общем, вот что называется, жизнь удалась. И дальше она будет еще круче, потому что у меня для тебя есть The Second Voice и Let Me Be. Там вообще практически животные ритмы. Да, вот такая гипнотическая история, которую стоит послушать. Также будет Coldplay и Adventure of a Lifetime. Ну и Kungs с абсолютно суперхитовой историей Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Итак, на очереди классная музыка, например, Another и 54 Ultra. Talk to you.

0: первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача буквы вернуть и нам озвучить нормальный вариант.
1: Вперед! Бестра слизняшка.
2: Быстра слизняшка.
1: Бестра слизняшка.
0: Как будто просто Вэл обзывается, да? Ты слизняшка.
1: Сестра-близняшка.
3: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.